Звонят по телефону, ходят на работу. Имеют образование, опускаются в метро. Стоят в очереди.

противогаз в моей кроватке. Мама, мама, почему планета наша не в порядке? Мама, мама, почему самолеты носят бомбы? Мама, мамочка, спаси от термоядерного шторма.

пусть воинственные дяди простят за детскую наивность и лучше сбросят на себя всю свою радиоактивность.